себе я не начал боя. Встану скорей от сна.

смило веки веков. Амин. Пресвятая Тройце, помилуй нас. Господи, очисти грехи наша. Владико, прости беззаконие наша. Свети и посети и изцели немощи наши, имене Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и ние и присни во веки веков. Амин. Отче наш, иже си на небесех, да святице име Твое, да прииде царствие Твое, да буде воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущни и даш нам днес, и остави нам долги наши, якоже и ми оставляем должником наши.

К Тебе, Господи, воздвигу душу мою, Боже мой, на Тя уповах, да не постыжуся вовек, ниже да посмеют меся врази мои, ибо все терпящие Тя не постыдятся, да постыдятся беззаконующие вообще. Пути Твоя, Господи, скажи мне, и стезям Твоим научи мя, настави мя на истину Твою и научи мя, яко Тыси, Бог, спас мой, и Тебе терпих весь день. Помяни щедроты Твоя, Господи, и милости Твоя, яко от века суть. Грех юности моя и неведение моего не помяни. По милости Твоей помяни мя Ты ради благости Твоей, я Господи. Благ и прав Господь, сего ради закона положиться грешающим на пути. Наставит кроткие на суд, научит кроткие путем своим. Все пути я, Господни, милость и истина, взыскающим завета Его и сведения Его. Ради имени Твоего, Господи, и очисти грех мой, мног бо есть. Кто есть человек, боясь Господа, законоположит ему на пути Его же из воли. Душа Его во благих водворится, и семя Его наследит землю. Держава Господь боящихся Его и завет Его явит им. Очи мои вынуко Господу, яко то исторнет от сети нози мои. Призри на мя и помилуй мя, яко единород и нищ есмь аз. Скорби сердца моего умножишася, от нужд моих изведи мя. Виждь смирение мое и труд мой, и остави вся грехи моя. Виждь враги моя, яко умножишася, и ненавидением неправедным возненавидиша мя. Сохрани душу мою и избави мя, да не постыжуся, яко повах на тя. Не злобиви и прави прилепляхуся мне, яко потерпех тя, Господи. Избави, Боже, Израиля от всех скорбей его. Суди ми, Господи, яко аз не злобою моею ходих, и на Господа уповая не изнемогу. Искуси мя, Господи, и испытай мя, рожзи утробы моя и сердце мое, яко милость Твоя пред очима моима есть, и благоугодих воистине Твоей. Не седох сонным суетным, и со законопреступными не вниду, возненавидих церковь лукавнующих, и с нечестивыми не сяду. Умыю в неповинных руцы мои, и обыду жертвенник Твой, Господи, еже услышите мне глаз хвалы Твоя, и поведайте вся чудеса Твоя. Господи, возлюби благолепие дому Твоего и место селения славы Твоя, да не погубишись нечестивыми душу мою и с мужа кровей живот мой. Их же в руку беззакония, а десница их исполнися мзды. Аз же не злобою моею ходих, избави мя, Господи, и помилуй мя. Нога моя остана правоте, в церквах благословлю тя, Господи. Господь, просвещение мое и спаситель мой, кого убоюся. Господь, защититель живота моего, от кого устрашуся. Внегда приближайтеся на мя злобующим, еже снести плоти моя. Оскорбляющие мя и врази мои, ти изнемогоша и подоша. Аще ополчится на мя полк, не убоится сердце мое. Аще восстанет на мя брань, на него аз уповаю. Едино просих от Господа, то взыщу. Еже жити ми в дому Господни, сядни живота моего. Зрети ми красоту Господню и посещайте храм святый Его. Яко скрый мя в селении своем в день зол моих, покрый мя в тайне селения своего, на камень вознеси мя. И ныне се вознеси главу мою на враги моя, об идох и пожрог в селении Его жертву хваления и воскликновения, пою и воспою Господеви. Услыши, Господи, глаз мой, им же воззвах, помилуй мя и услыши мя. Тебе речи сердце мое, Господа взыщу, взыска Тебе лице мое, лица Твоего, Господи, взыщу. Не отврати лица Твоего от меня и не уклонися гневом от раба Твоего. Помощник мой буди, и не отрени меня, и не остави меня, Боже, Спаситель мой. Яко отец мой и мать моя остависта мя, Господь же восприят мя. Законоположи ми, Господи, в пути Твоем, и настави мя на стезю правую враг моих ради. Не предашь мне в души стужающих ми, яко восташа на мя свидетели неправедни, и солга неправда себе. Верую видеть Ти благая Господня на земле живых. Потерпи, Господа, мужайся, и докрепится сердце Твое, и потерпи, Господа».

Аминь. К Тебе, Господи, воззову, Боже мой, да не премолчишь от меня, да никогда премолчишь от меня и уподоблюсь нисходящим в ров. Услыши, Господи, глас моления моего, внегда молитимися к Тебе, внегда воздетими руца мои к храму святому Твоему. Не привлеци меня согрешники и сделающими неправду не погуби меня, глаголющими мир с ближними своими, злая же в сердцах своих. Дашь им, Господи, по делам их и по лукавству начинаний их, по делам руку их дашь им, воздашь воздаяние их им. Яко не разумеша в дела Господня и в дела руку Его, разоришь я и не созиждешь я. Благословен Господь, яко услыша глас моления моего, Господь помощник мой и защититель мой, на Него упова сердце мое и поможи мне, и процвете плоть моя, и волею моею исповемся Ему. Господь утверждение людей своих и защититель спасения Христа своего есть. Спаси, люди Твоя, и благослови достояние Твое, и упаси я, и возьми я до века. Принесите, Господи, ве сыны ве Божии, принесите, Господи, ве сыны Овни, принесите, Господи, ве славу и честь, принесите, Господи, ве славу имени Его, поклонитеся, Господи, ве в дворе святим Его. Глас Господень на водах, Бог славы возгреме, Господь на водах многих. Глас Господень в крепости, глас Господень в великолепии, глас Господа сокрушающего кедры, и строит Господь кедры ливанские, и истнит я, яко тельца ливанска, и возлюбленный, яко сын единорож. Глас Господа пресыцающего пламень огня, глас Господа стрясающего пустыню, и стрясет Господь пустыню каддейскую. Глас Господень, свершающий елени, и открыет дубравы, и в храме Его всякий глаголит славу. Господь потоп населяет, и сядет Господь царю век. Господь крепость людям своим даст, Господь благословит люди своя миром. Вознесу тебя, Господи, яко подъял меня сии, и не возвеселилось и врагов моих о мне. Господи, Боже мой, возвах Тебе и исцелил меня сии. Господи, возвел си от ада душу мою, спасал меня си от нисходящих в ров. Пойте, Господи, ве преподобнее Его, и исповедайте память святыни Его, яко гнев в ярости Его и живот в воле Его. Вечер водворится плач и за утро радость, аз же рех во обилии моем не подвижуся вовек. Господи, волею Твоею подашь доброте моей силу. Отвратил же еси лице Твое и бых смущен. К Тебе, Господи, воззову и к Богу моему помолюся. Кая польза в крови моей, внегда сходите мило истление. Еда исповестся Тебе перст, или возвестит истину Твою. Слыша, Господи, помилуй мя, Господь, будь помощник мой. Обратил еси плач мой в радость мне, растерзал еси вретище мое, и припоясал мя еси весельем. Я, когда воспоет Тебе слава моя, и не умилюся, Господи Боже мой, вовек исповемся Тебе. Слава Отцу и Сыну и Святому.

Веку аминь. На Тя, Господи, уповах, да не постыжуся вовек. Правдою Твоею избави мя и изми мя. Преклони ко мне ухо Твое, ускори изъяти мя. Будем и в Бога защитителя, и в дом прибежища еже спасти мя. Яко держава моя и прибежище мое еси Ты, и имени Твоего ради наставишь мя и припитаешь мя. Изведешь мя от сети сия и уже с крышами. Яко Ты си защититель мой, Господи, в руце Твои предложу дух мой, избавил мя иси, Господи Боже истины. Возненавидел иси хранящие суеты в отче, аз же на Господа уповах, возрадуюся и возвеселюся о милости Твоей. Яко презрел иси на смирение мое, спасл иси от нужд душу мою, и неси меня затворил в руках вражи. Поставил иси на пространни нозе мои, помилуй мя, Господи, як оскорблю, смятеся яростью око мое, душа моя и утроба моя, яко исчезе в болезни живот мой и лето моя в воздыхании, изнеможен нищетою крепость моя и кости моя сметошася, от всех враг моих бых поношений и соседом моим зело, и страх знаемым моим, видящий мя вон бежаш от меня. Забвен бых, яко мертв от сердца, бых, яко сосуд погублен, яко слыша огождение многих живущих окрест, внегда собратися им вкупе на мя, прияти душу мою совещаша. Аз же на Тя, Господи, уповах рех, Ты еси Бог мой, в руку Твоею жребий мои, избави мя из руки враг моих и отгонящих мя. Просвети лице Твое на раба Твоего, спаси мя милостью Твоею. Господи, да не постыжуся, яко призвах Тя, да постыдятся нечестивые и снидут в ад. Немы да будут устные льстивые, глаголющие на праведного беззакония гордынею и уничижением. Коль многое множество благости Твоей, Господи, юже скрылось и боящимся Тебе, соделал еси уповающим на Тя пред сыны человеческими, скрыши их в тайне лица Твоего от мятежа человеческого, покрыши их кровью от пререкания язык. Благословен Господь, яко удиви милость свою в ограде ограждения. Аз же рех в выступлении моем отвержен есть от лица очию Твоею. Сего ради услышал и сей глас молитвы моя, внегда возвах Тебе. Возлюбите Господа все преподобнее Его, яко истины взыскает Господь и воздает излише творящим гордыню. Мужайтеся и докрепится сердце ваше, все уповающие на Господа. Блаженни их же оставившися беззакония и их же прикрившися греси. Блажен муж, и мужа не вменит Господь греха, ниже есть во устех его лесть. Яко умолчах обетшаша кости моя, от еже звать ими весь день. Яко день и ночь отяготе на мне рука Твоя, возвратихся на страсть, егда он земи терн. Беззаконие мое познах, и греха моего не покрый грех. Исповем на мя беззаконие мое, Господи, ви, и Ты оставил иси нечестие сердце мое.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Тебе, Господи.

Единому благому и непамятозлобному исповедую грехи моя, Тебе припадаю вопия недостойный. Согреши, Господи, согреши, и несем достоин возрети на высоту небесную от множества неправд моих. Но, Господи мой, Господи, даруй мне слезы умиления единой блажей и милостивой. Я, куда имя Тя умолю, очиститеся прежде конца от всякого греха. Страшно бы и грозно место имам пройти, тело разлучився. И множество мя мрачное и бесчеловечное демонов срящит, и никто же в помощь спутствуя или избавляя. Тем припадаю Твоей благости, не предашь обидящим мя, нежида похвалятся у мне врази мои, благи Господи. Нежида рекут в руки наша пришел Иси, нам предан Иси. Ни Господи, не забуди щедрот Твоих, и не воздашь мне по беззакониям моим, и не отврати лица Твоего от меня. Но Ты, Господи, накажи мя обаче милостью и щедротами, враг же мой да не возрадуется о мне. Но угаси его на мя прещение, и все упраздни его действо, и дашь мне к Тебе путь неукорный, благи Господи. Занежай согрешив, не прибегов ко иному врачу, и не прострох руки мои, як Богу чуждему. Не отрени уба моления моего, но услыши мя Твоею благостью, и утверди мое сердце страхом Твоим. И да будет благодать Твоя на мне, Господи, яко огонь попаляя нечистой во мне помыслы. Ты боиси, Господи, свет паче всякого света, радость паче всякие радости, упокоение паче всякого упокоения, жизнь истинная и спасение пребывающее во веки веков. Аминь.

Возбранному воеводе и славному во страдальцах воину, святому великомученику Феодору, придите песнь хвалебную вкупе воспоим. Ты же великомучениче, яко имея терзновение ко Господу, от всяких нас бед свободи дозовем ти. Радуйся, святый великомучениче Феодоре, великий стратилате. Ангелов Творец и всея твари Создатель, явите церкви своей, яко страдальца доблественно и воина непобедима, да все по достоянию страдания Твоя восхвалят, страстотерпче Феодоре, сего ради и мы, яко мученика дне чтуще, восхваляем Тиво пиюще. Радуйся идольского служения, прелесть обличивый, радуйся, ярость безумного царя языческого презревый, радуйся сего ради мучения велия и раны смертные претерпевый, радуйся, яко Христос от Пилата, от ликиния царя плотью на кресте пригвожденный, радуйся от ангела Господня паки живот и крепость дивно восприявый, радуйся с радостью, о Господе, главу свою честную под меч преклонивый. Радуйся, святый великомученичи Феодоре, великий стративате. Зряще страдальца доблественно и воина непобедима, святого великомученика Феодора, страданиями венцы победные приявша, и со ангелы сочетавшися, и чудес сокровище миру даровавша, верни единомудренне почтим, воспевающая Богу Аллилуйя. Разум божественный стяжал, змия велия и страшно близ Евхаицка града возгнездившася, крестом и мечем поразил еси воине Христов, тем же и стратилат еси воевода, восставлен бе на земли, мы же яко небесному воеводе вопием ти. Радуйся силою Христовою от змия того лютого, отечество свое свободивый, радуйся многое народа множество ко Христу обративый, радуйся оружием веры демонов полки победивый, радуйся, яко победоносный явился еси на земли страдалец, радуйся чудес множество с верою к тебе прибегающим подавай, радуйся Христу Богу, молитеся за ны милостиво, не оскудевай, радуйся, святый великомученичи Феодоре, великий стративате. Силою Божией умерщвлена змия Феодором стративатом видевше, Евхаицкий град и все люди окрестные чудящиеся зело, и взываху глаголюще, веле есть Бог Феодоров, все есть Бог истинный, ему же мы вопием Аллилуйя. Имея обычай благий, нощью молитеся неусыпно, Феодоре святый, видение божественного сподобился иси, покрову храмины, яко отверству явившуся, и свету небесному, яко огню велию осиявшу тя, так же и глас вышел иси свыше глаголющ, дерзай, Феодоре, с тобою боесьм, сим познал еси, яко время прииде страдания твоего за Христа, возвеселися духом, тем же вопием ти. Радуйся, яко славу неизвагованную Христа Бога узрел еси, радуйся, яко и примирных видений зритель был еси, радуйся, яко и на земли небесные собеседники имел еси, радуйся великих, бо тайн откровений в земной жизни сподобился иси, радуйся пророческое просвещение, радуйся светильниче мысленный светом Христовым облистаемый, радуйся, святый великомученичи Феодоре, великий стративате. Бурю мучений близящийся разумел, сице молился иси со слезами блажения Феодоре Христу Богу, Господи Боже всесильный, буди ми милостив, и соблюди мя от прелести вражия, да не порадуются врази мои, так уже и мы с тобою Богу вопием, Аллилуйя. Свыше взлочестивого царя прелестительные глаголы,
як ода жертви і каділи, і аромати принісоша мерзким богам Феодоре требваженне, сокрушилися я в ночь едину, и раздробився идолы златы и сребряны в части малы, разделилися я сирым и убогим, сего ради неустрашимому твоему подвигу вельми дивящийся сице вопием». Радуйся премудростью словества их бесстуднейшего царя посрамивый, радуйся славу Бога жива и истина пред языки проповедовый, радуйся, якого истину Феодор, еже сказуется дар Божий явился еси, радуйся, яко ныне со ангелы и лики мучеников блажения радуешися, радуйся, яко дерзновение, имея к Богу от скорбей и страстей нас всех избавляющий. Радуйся, святый великомученичи Феодоре, великий стративатие. Богомерзкие идолы их да, яко злато и сребро, обычно рассек уси рукою человеческую. Безумного царя нечестивого поругал еси великомученичи глаголя ему. Ты кланяешься Богом мертвым, аже поклоняюся Богу живому, ему же с тобою и мы поклоняемся, взывающе Аллилуйя. Видя в нечестивый мучитель тело твое честное, на мучение предаемо, ругашися тебе страстотерпче, ты же святый, вся сия мужественно терпя, ничто же ино глагол еси точию, слава тебе, Боже мой! Терпению твоему дивящийся сице вопием тием. Радуйся жилами воловыми и прутьми оловянными беспощадно биемый. Радуйся многие раны кранам им же не с числа от мучителя претерпевый. Радуйся, яко венцы победные, так от Христа приявы. Радуйся твоими ко Христу ходатайствы верные спасаяй. Радуйся, святый великомученичи Феодоре, великий стративатие. Проповедник славы Христова явился, в темницу вержен был еси страстотерпче Феодоре, неистовым мучителем руцы и нози имей связано, и не часо же яды, даже до дни пяти. Ангел же свят пришед, разрешите ты связано, да вопиеши Богу, Аллилуйя. Восияша почести твоя, Феодоре, яко же бо иногда Христос Господь наш от Пилата, також де и ты блажение от ликиния царя на кресте пропят был иси, руцы и нозе имея пригвожденно, сего ради приидем всеверни, песненными венцы Феодора мученика преславного величаем глаголюще. Радуйся ко кресту пригвожденный, радуйся стрелы острыми и гвоздием прободенный, радуйся мечем усеченный, радуйся всякими хитростьми болезни предупрежденный, радуйся, яко в мучениях непреклонен и непобедим явился еси, радуйся, святый великомученичи Феодоре, великий стративате. Хотя от земных разрешитеся и на древо вшед, уязвленную плотью великомученичи Феодоре, сице молился еси ко Господу, помяни мя, Господи, претерпевающе крест тебе ради, ему же и мы с тобою вопием, Аллилуйя. Ново пострадание яви ангел Господень Феодора мученика, в первую бо стражу ночи, висящу тому на кресте, снидесь небесе и сняться креста, и сотвори всего целое здраво, як уже и прежде, и лобзая рече ему, радуйся и укрепляйся, Феодоре, себо с тобой, Господь, всего ради мы со бесплотными купно возовем тому глаголюще. Радуйся целование ангельское приемой, радуйся спасительную страсть зиждителя изобразивый, радуйся во всяких нуждах предстательством твоим спасаяй, радуйся всяку душегубительную печаль и обстояние отгоняяй, радуйся чудес множество сущим в мире подаваяй, радуйся верным сердца невидимо подаваяй, радуйся, святый великомученичи Феодоре, великий стративате. Странное тебе содевается блажение, Феодоре,
мучитель бо злочестивый, мнятя распята мертва суща, остави тело твое на кресте висяща, ты же от ангела цел и здрав был, начало си петь и Господи ве песь хвалебную, аллилуйя. Всего тя истребите, хотящий мучитель, всего ради и сотник повеле паяти тело твое со креста, и в ковчег оловян вложите, и в пучину морскую вернути, да никако христиане е возмут и честно погребут. Сотницы же знамения многое и велие от святаго узревше, ко Христу обратившеся, сего ради и мы, чтуще честную мученика память сице вопием. Радуйся небесного царя воеводу предобрый, радуйся риторе изрядный, паче мудрецов мира мудрейший, радуйся вся мира сего красная невочтожив минивый, радуйся терпение совершеннейший образ всем показавый, радуйся в Сионе горнем со ангелы и святыми купно вселивайся, радуйся ходатай тепы заны пред Богом явивайся, радуйся святый великомученичи Феодоре великий стративате. Всякая похвала подобает тебе, великомученичи Феодоре, претерпев бо крест и пострадание, паки цел и здрав со креста сошед, ангелом чудесным действием, неверные сотники царские и воины многие прежде нечестивые просветил еси, и научил еси веровать и Христу Богу, и петь ему купно с тобою, аллилуйя. Ведь я сказуя славу Божию нещетными знамени твоими, явился еси миру славомученику Феодоре, о тебе бо исцеление неоскудно почерпаем, все к тебе с верою прибегающий и страсти твои воспевающие есице. Радуйся, узники многие от уз разрешивый, радуйся, двери темничные словом единым отверзаяй, радуйся недужным исцеление подаваяй, радуйся демонам злым одержимой освобождаяй, радуйся точею прикасающейся к одежде твоей обе исцеляяй, радуйся вместо кровных капель исцелений токи одождяяй, радуйся, святый великомученичи Феодоре, великий стративате. Спасительную веру восприявши все люди, велия знамения твоя зрящие, три блажения Феодоре, тем же идолов мерзких отверше, Христу прилепишася глаголюще, вели бо есть Бог Феодоров, все есть Бог истинный, ему же присного пием, аллилуйя. Стену необоримую мужества твоего воине Христов, не одолев лютый мучитель, убийством на тя дышуще и крови твоя окипес алчный жаждал. Посла мечем убить тя, ты же помолився и знаменем крестным знаменовся, волею преклонилась и под меч главу твою. Твое всекновение чтуще сице вопием ти. Радуйся мечем смерть мученическую восприявый, радуйся во успении своем знаменем ноги сотворивый, радуйся веру и любовь Христову, даже до смерти сохранивый. Радуйся, яко вышних чертозих со ангелы и святыми вселился еси. Радуйся, яко загрешное теплой ко Христу предстатель явился еси. Радуйся о душах наших непрестанной молитвенниче. Радуйся, святый великомученичи Феодоре, великий стративате. Пение надгробное со свящами и кадилы воспеша люди и все, честь тебе воздающий Феодоре, их да глава твоя честная мечем усечена бысть, тем же взяши тело твое святое и вместе нарочите положившее, последи же и в Евхаитский град принесоша, Христа Бога славящий и поющий ему песнь, аллилуйя. Светом знамения изрядного поразилися нечестивые сарацины, на честный храм твой, и же в карсате нашедши, егда стрелою устрели образ твой, абе истече кровь в обличение тех омраченных безумием. Тем же знаменью сему чудящися, верного пиемте чудотворче Феодоре.
Радуйся, яко безумие сарацин посрамил еси. Радуйся, яко церковь Божию от поругания оградил еси. Радуйся, яко образ твой светлый чудотворен явился еси. Радуйся, яко имя твое и в неверных прославил еси. Радуйся, паче верное к тебе прибегать и в мольбах научил еси. Радуйся, святый великомученичи Феодоре, великий стративатие. Благодатным знаменем, не вразумившися неверние сарацины, храм твой святый оскверниша, и образу твоему честному поругатися мняху, обаче смерть люту по малих днях прияху, верние же все икону твою святую, яко чудодейственну вельми чтуще взывают Богу, аллилуйя. Поют дивные подвиги и чудеса твоя всевернее по всей земли христианстей, по все дни в неисчислимых храмах и обителях, во имя твое созданных, собирающиеся и песненными венцы тебя величающие великомученичи Феодоре Стративатие, тем же и нас, память твою дней светло празднующих, помяни и защити, да любовью зовем тебя пьющее. Радуйся, яко мольбы грешных приемлеши, радуйся, яко скорби душевные утоляеши, радуйся, яко страстей огнь укрощаеши, радуйся, яко от всякие скверны плоти и духа соблюдаеши, радуйся, яко от искушений лукавого избавляеши, радуйся, яко молящихся у престола Вседержителя поминаеши, радуйся, святый великомученичи Феодоре, великий Стративатие. О всехвальный и всебоженный Стративатие, великомученичи святый Феодоре, прими сие умиленное моление наше, и ко престолу небесного Царя Христа скоро вознеси, да предстательством Твоим от всяких зол и напастей освободимся, вопиюще Богу присно, аллилуйя. О всехвальный и всеблаженный Стративатие, великомученичи святый Феодоре, прими сие умиленное моление наше, и ко престолу небесного Царя Христа скоро вознеси, да предстательством Твоим от всяких зол и напастей освободимся, вопиюще Богу присно, аллилуйя. О всехвальный и всеблаженный Стративатие, великомученичи святый Феодоре, прими сие умиленное моление наше, и ко престолу небесного Царя Христа скоро вознеси, да предстательством Твоим от всяких зол и напасти освободимся, вопиюще Богу присно, аллилуйя. Ангелов Творец и все твари Создатель, явите Церкви Своей, яко страдальца доблественно и воина непобедима, да все по достоянию страдания Твоя восхвалят страстотерпче Феодоре, сего ради и мы, яко мученика дней чтуще, восхваляем Тиво пьющее. Радуйся идольского служения, прелесть обличивый, радуйся ярость безумного царя языческого презревый, радуйся сего ради мучения велия и раны смертные претерпевый, радуйся, яко Христос от Пилата, от ликиния царя плотью на кресте пригвожденный, радуйся от ангела Господня, паки живот и крепость дивно восприявый, радуйся с радостью, Господи, главу свою честную под меч преклонивый, радуйся, святый великомученичи Феодоре, великий Стративатие. Возбранному воеводе и славному во страдальцах воину, святому великомученику Феодору, приидите песнь хвалебную вкупе воспоим. Ты же великомученичи, яко имея дерзновение ко Господу, от всяких нас бед свободи дозовем ти. Радуйся, святый великомученичи Феодоре, великий Стративатие. О преславный и прихвальный великомученичи святый Феодоре, великий Стративатие, не отрини грешных сия малые молитвы и приношения, но яко имея дерзновение ко всемилостивому владыке, почися к нам недостойным скорою Твоею помощью, и явися ходатай за нытье Твою Христа Бога, да не погибнем все во грехах наших,
но да сотворит с нами по великой милости своей, да умерит мир и сохранит нас от всякого злого обстояния, да даст нам тихое и безмятежное житие пожить и в чистоте и благочестии, и по исходе душ наших неосужденно предстать и судилище Его, и десного стояния сподобитеся, да выну поем и славим Его Всесвятое имя со Отцем и Святым Духом во веки веков. Аминь. Воинство словием истинным страстотерпче, небесного царя воевода предобрый был еси Феодоре, оружием ибо веры ополчился еси мудрено, и победил еси демонов полки, и победоносный явился еси страдалец, тем життя верою присно ублажаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Мужеством души веру оболкися, и глагол Божий, аки копие, в руку взем, врага победил еси, мучеников привели Феодоре, с ними Христу Богу моляся, не престая всех нас. Величаем, величаем тя, страстотерпче, святый Феодоре, и чтим честное страдание твоя, я же за Христа претерпел еси.

Душе моя, от сна восстани, ведь не течет вода под камень. Ужель смирилась ты с цепями жестоких и слепых страстей? Христос зовет тебя доныне, не погибай же ты в пустыне, но, припадя к Его святыне, живую воду даром пей. О, знаю я, как узы прочны, как враг глумится над душой, как у него удары точны, как нелегко вести с ним бой. Он сладость прежнюю помянет, и наслаждением поманит, и скверным помыслом томит, то вдруг сомнением поранит или унынием пленит. Но как не тягостна нам битва, другого нам исхода нет. В борьбе спасает нас молитва и не вечерний отчий свет. Душе моя, Христос с тобою, пока спастись стремишься ты, пока враждуешь с сатаною, то знай, меж небом и тобою не сожжены еще мосты. И потому не спи, восстани, умом работай и руками, взывай и сердцем, и устами, да пощадит тебя Христос. Ведь Он зовет тебя до ныне, не утопай же ты в унынье, но принеси Его святыне дар покаяния и слез.

и Божью погасил лампаду, себе в проклятие и в позор. Но не об этом разговор.

школы первый класс. Легко в бою, но труд учения в потах дается нам подчас. И вот задачу непростую мне настоятель

сказать раскаяние слова. Но удивлен я был немало, когда на грани забытия

воды. Я называл грехи и страсти, какие вспомнились тогда.

полилась из глаз вода. Я все спешил и не случайно, она могла же умереть, чтобы святым христовым тайнам

фарисеем, как стать смиренным мытарем. По виду близок я к спасению, но так ли на

но покаяние не достанет до этой бездны без труда, а может быть и никогда. Ведь мне дороже жизнь земная,

всех продать. И поэтому элита строит царство глобализма, и людей презрев и Бога рвется к власти мировой. В этой жизни нам готовя скорость.

Охваленная свобода привела к порочной жизни. Рабства горшего не знали древний римлянин и грек. Здесь рабы вещей и денег, гордых чувств и ложных мыслей, блудной похоти безумства и

Люди, братья, нужно к Богу обратиться нам отпавшим. Солнце истины согреет всех от старца до юнца. Пусть взойдет оно навеки над землей и

сердце болит. Были, чтоб в нем воск и гранит, жаром скорбей сердце болит. Были, чтоб в нем воск и гранит, в сердце своем

0: не видны все плоды твоих дел сокровенных, и не знает ли совесть вины за убитых тобой и растленных? Сколько можно свой ум уклонять от познания истины вечной и все силы свои прилагать к этой жизни земной скоротечной? Ведь не пищею жив человек, он лишь плоть свою пищей питает, но по жизни, свершая свой бег, он заботы другой и не знает.
1: Это лето дождит, нашу землю водой омывая. Только кажется мне, это слезы о роде людском. Мы бездумно живем, во грехах свою жизнь коротая, о бессмертии забыв, помышляя о счастье земном. Как же случилось, что сердце ко лжи уклонилось? Как же так стало, что совесть судьба?

Мы не помним родства, веры предков великой и славной. Мы не дети Владимира князя, что Русь окрестил. И от матери церкви ушли православной. Божьи храмы и души пусты, и так жить нет.

своей заплатил. Так зачем быть рабами греха и звать это свободой? Задыхаясь от жизни плотской, крик души презирать, оставлять позади

его ожидать. Это лето дождит нашу землю водой омывая. Только это не дождь, это слезы о роде людском. Мы безумно живем, во грехах свою душу сжигая, о бессмертии забыв, а мечтая о рае земном. О бессмертии забыв, а мечтая о рае земном.

зло копится в сердцах человеческих, оскудевших добром и любовью, ожиревших от сделок коммерческих и упившихся злобой и кровью, развращенных, жестоких, нелюбящих, равнодушных

Так же было при Ное в древности. Люди землю растлили скопом, потонули в греховных мерзостях, а затем и в водах потопа, и затихла хмель.

беззаконий, исполнив меру, кару приняли от Всевышнего. Он сожег их огнем и серой, он сожег их огнем.

ты жив. А причина всему безбожие, отступление от веры правой и блуждание путями ложными и падение.

Так же было приное в древности. Люди землю растлили скопом, потонули в греховных мерзостях, а затем и в водах потопа. И затихло хмельное гульбище, лишь ковчег

беззаконий, исполнив меру, кару приняли от Всевышнего. Он сожег их огнем и серой, он сожег их огнем и серой. Бог зовет нас шепотом совести, тихим словом святых писаний, криком войн, катастроф и горести, трубным глазом.

сердце от страстей они не лечат. Хоть их порой использовать удобно, но в сердцах Господь закон.

вызвав жалость, и умер, не дождясь ничьей любви. Явился врач узнать.

небесный и терпит нашу грязь десятилетия. Раскаяние в грехах всегда уместно, отчаяние

поверьте, себя спасаешь ты, других любя. Ну а в сердцах Господь законы чертит, ты ближнего люби, как сам себя. Жить для других — вот истина, поверьте, себя спасаешь ты, других любя.

вовеки веков. Амин. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наша. Владико, прости беззаконие наша. Свети и посети и изцели немощи наши, имене Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и ние и присни вовеки веков. Амин. Отче наш, иже си на небесех, да святице име Твое, да прииде царствие Твое, да буде воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насушни и даш нам днес, и остави нам дълги наши.

К Тебе, Господи, воздвигов душу мою, Боже мой, на Тя уповах, да не постыжуся вовек, ниже да посмеют меся врази мои, ибо все терпящие Тя не постыдятся, да постыдятся беззаконнующие вообще. Пути Твоя, Господи, скажи мне, стезям Твоим научи мя, настави меня на истину Твою и научи мя, яко Тыси, Бог, спас мой, и Тебе терпих весь день. Помяни щедроты Твоя, Господи, и милости Твоя, яко от века суть. Грех юности моя и неведение моего не помяни. По милости Твоей помяни мя Ты ради благости Твоей, я, Господи. Благ и прав Господь, сего ради закона положиться грешающим на пути. Наставит кроткие на суд, научит кроткие путем своим. Все пути Господни, милость и истина, взыскающим завета Его и сведения Его. Ради имени Твоего, Господи, и очисти грех мой, мног бо есть. Кто есть человек, боясь Господа, законоположит ему на пути Его же из воли. Душа Его во благих водворится, и семя Его наследит землю. Держава Господь боящихся Его и завет Его явит им. Очи мои вынако Господу, яко то исторнет от сети нози мои. Призри на мя и помилуй мя, яко единород и нищий есмь аз. Скорби сердца моего умножишася от нужд моих изведи мя. Вижд смирение мое и труд мой, и остави вся грехи моя. Вижд враги моя, яко умножишася, и ненавидением неправедным возненавидиша мя. Сохрани душу мою и избави мя, да не постыжуся, яко повах на тя. Не злобиви и прави и прилепляхуся мне, яко потерпех тя, Господи. Избави, Боже, Израиля от всех скорбей его. Суди ми, Господи, яко аз не злобою моею ходих, и на Господа уповая не изнемогу. Искуси мя, Господи, и испытай мя, рожзи утробы моя и сердце мое, яко милость Твоя пред очима моим есть, и благоугоди их воистине Твоей. Не седох сонным суетным, и со законопреступными не вниду, возненавидих церковь лукавнующих, и с нечестивыми не сяду. Умыю в неповинных руцы мои, и обыду жертвенник Твой, Господи, еже услышите мне глаз хвалы Твоя, и поведайте вся чудеса Твоя. Господи, возлюби благолепие дому Твоего и место селения славы Твоя, да не погубишись нечестивыми душу мою и с мужа кровей живот мой. Их же в руку беззакония, а десница их исполнися мзды. Аз же не злобою моею ходих, избави мя, Господи, и помилуй мя. Нога моя остана правоте, в церквах благословлю тя, Господи. Господь, просвещение мое и спаситель мой, кого убоюся. Господь, защититель живота моего, от кого устрашуся. Внегда приближайтесь на мя злобующим, еже снести плоти моя, оскорбляющие мя и врази мои, ти изнемогоша и подоша. Аще ополчится на мя полк, не убоится сердце мое. Аще восстанет на мя брань, на него аз уповаю. Едино просих от Господа, то взыщу. Еже жите ми в дому Господне, сядни живота моего. Зрите ми красоту Господню и посещайте храм святый Его. Яко скрый мя в селении своем в день зов моих, покрый мя в тайне селения своего, на камень вознеси мя. И ныне се вознесе главу мою на враги моя, абы дох и пожрох вселение Его жертву хваления и воскликновения, пою и воспою Господеви. Услыши, Господи, глас мой, им же воззвах, помилуй мя и услыши мя. Тебе речи сердце мое, Господа взыщу, взыска Тебе лице мое, лица Твоего, Господи, взыщу. Не отврати лица Твоего от меня и не уклонися гневом от раба Твоего. Помощник мой буди, и не отрини меня, и не остави меня, Боже, Спаситель мой. Яко отец мой и мать моя остависта мя, Господь же восприят мя. Законоположи мя, Господи, в пути Твоем, и настави мя на стезю правую враг моих ради. Не предашь меня в души стужающих ми, яко восташа на мя свидетели неправедни, и солга неправда себе. Верую видеть Ти благая Господня на земле живых. Потерпи, Господа, мужайся, и докрепится сердце Твое, и потерпи, Господа».

Аминь. К Тебе, Господи, воззову, Боже мой, да не премолчишь от меня, да никогда премолчишь от меня и уподоблюсь нисходящим в ров. Услыши, Господи, глас моления моего, внегда молитимися к Тебе, внегда воздетими руца мои к храму святому Твоему. Не привлеци меня согрешники и сделающими неправду не погуби меня, глаголющими мир с ближними своими, злая же в сердцах своих. Дашь им, Господи, по делам их и по лукавству начинаний их, по делам руку их дашь им, воздашь воздаяние их им, яко не разумеша в дела Господня и в дела руку Его, разориши я и не созиждиши я. Благословен Господь, яко услыша глас моления моего, Господь помощник мой и защититель мой, на него упова сердце мое и поможе ми, и процвете плоть моя. И волею моею исповемся Ему, Господь утверждение людей своих и защититель спасения Христа своего есть. Спаси, люди Твоя, и благослови достояние Твое, и упаси я, и возьми я до века. Принесите, Господи, весыны Божии, принесите, Господи, весыны овны, принесите, Господи, веславу и честь, принесите, Господи, веславу имени Его. Поклонитесь, Господи, во дворе святим Его. Глас Господень на водах, Бог славы возгреме, Господь на водах многих. Глас Господень в крепости, глас Господень в великолепии. Глас Господа сокрушающего кедры, и строит Господь кедры ливанские. И истнит я, яко тельца ливанска, и возлюбленный, яко сын единорож. Глас Господа пресыцающего пламень огня, глас Господа, стрясающего пустыню, и стрясет Господь пустыню Каддейскую. Глас Господень, свершающий елени, и откроет дубравы, и в храме Его всякий глаголит славу. Господь потоп населяет, и сядет Господь царю век. Господь крепость людям своим даст, Господь благословит люди своя миром. Вознесу тебя, Господи, яко подъял меня сии, и не возвеселилось и врагов моих о мне. Господи, Боже мой, возвах Тебе и исцелил Мессии. Господи, возвел Иси от ада душу мою, спасал Мессии от нисходящих в ров. Пойте, Господи, вы преподобнее Его, и исповедайте память святыни Его, яко гнев в ярости Его и живот в воле Его. Вечер водворится плач и за утро радость, аз же рех во обилии моем не подвижуся вовек. Господи, волею Твоею подашь доброте моей силу. Отвратил же еси лице Твое и бых смущен. К Тебе, Господи, воззову и к Богу моему помолюся. Кая польза в крови моей внегда сходить ими во истление. Еда исповестся Тебе персть или возвестит истину Твою. Слыша, Господи, помилуй мя, Господь, будь помощник мой. Обратилась и плач мой в радость мне, растерзалась и вретище мое, и припоясал меня еси весельем. Я, когда воспоет Тебе слава моя, и не умилюся, Господи Боже мой, вовек исповемся Тебе. Слава Отцу и Сыну и Святому.

Аминь. На Тя, Господи, уповах, да не постыжуся вовек. Правдою Твоею избави мя и изми мя. Преклони ко мне ухо Твое, ускори изъяти мя. Будем и в Бога защитителя, и в дом прибежища еже спасти мя. Яко держава моя и прибежище мое еси Ты, и имени Твоего ради наставишь мя и припитаешь мя. Изведешь мя от сети сия и уже с крышами. Яко Ты си защититель мой, Господи, в руцы Твои предложу дух мой, избавил мя иси, Господи Божий истины. Возненавидел иси и хранящие суеты вотче, аз же на Господа уповах, возрадуюся и возвеселюся о милости Твоей. Яко презрел иси на смирение мое, спасл иси от нужд душу мою, и неси меня затворил в руках вражей. Поставил иси на пространни нозе мои, помилуй мя, Господи, яко скорблю. Смятеся яростью око мое, душа моя и утроба моя, яко исчезе в болезни живот мой и лето моя в воздыхании. Изнеможен нищетою крепость моя и кости моя сметошася. От всех враг моих бых поношений и соседом моим зело, и страх знаемым моим, видящий мя вон бежаша от мене. Забвен бых, яко мертв от сердца, бых, яко сосуд погублен, яко слыша огождение многих живущих окрест, внегда собратися им вкупе на мя, прияти душу мою совещаша. Аз же на Тя, Господи, уповах рех, Ты еси Бог мой, в руку Твоею жребий мои, избави мя из руки враг моих и отгонящих мя. Просвети лице Твое на раба Твоего, спаси мя милостью Твоею. Господи, да не постыжуся, яко призвах Тя, да постыдятся нечестивые и снидут в ад. Немы да будут устные льстивые, глаголющие на праведного беззакония гордынею и уничижением. Коль многое множество благости Твоя, Господи, юже скрыл еси боящимся Тебе, соделал еси уповающим на Тя пред сыны человеческими, скрыши их в тайне лица Твоего от мятежа человеческа, покрыши их кровью от пререкания язык. Благословен Господь, яко удиви милость свою в ограде ограждения. Аз же рех в выступлении моем отвержен есть от лица очию Твоею. Сего ради услышал и сей глас молитвы моей я, внегда возвах Тебе. Возлюбите Господа все преподобнее Его, яко истины взыскает Господь и воздает излиши творящим гордыню. Мужайтесь и докрепится сердце ваше, все уповающие на Господа. Блаженни иже оставившися беззакония и иже прикрившися греси. Блажен муж и мужа не вменит Господь греха, ниже есть во устех его лесть. Яко умолчах обетшаша кости моя, от еже звать ими весь день. Яко день и ночь отяготе на мне рука Твоя, возвратихся на страсть, егда он земи терн. Беззаконие мое познах, и греха моего не покры грех. Исповем на мя беззаконие мое, Господи, ви, и Ты оставил иси нечестие сердца моего. Зато помолится к Тебе всяк преподобный во время благопотребно, обаче в потопе вод многих к нему не приближатся. Ты си прибежище мое от скорби обдержащее мя, радости моя избави мя от обошедших мя. Вразумлю тебя и наставлю тебя на путь сей, вон же пойдешь, утвержу на тебя очи мои. Не будете, яко конь и меск, им же несть разума, броздами и уздою челюсти их востягнешь, не приближающихся к тебе. Многие раны грешному, уповающего же на Господа, милость обыдет. Веселитесь о Господе и радуйтесь о праведней, и хвалитесь о всеправии.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Тебе, Господи, единому благому и непамятозлобному исповедую грехи мои, Тебе припады и вопия недостойны. Согреши, Господи, согреши их, и несем достоин возреть на высоту небесную от множества неправд моих. Но, Господи мой, Господи, даруй мне слезы умиления единой блажей и милостивой. Я, куда имя Тя умолю, очиститеся прежде конца от всякого греха. Страшно бы и грозно место имам пройти, тело разлучився, и множество мя мрачное и бесчеловечное демонов срящит, и никто же в помощь спутствуя или избавляя. Тем припадаю Твоей благости, не предашь обидящим мя, ниже да похвалятся у мне врази мои благие Господи. Ниже да рекут в руки наша пришел Иси и нам предан Иси. Ни, Господи, не забуди щедрот Твоих, и не воздашь мне по беззакониям моим, и не отврати лица Твоего от меня. Но Ты, Господи, накажи мя обаче милостью и щедротами, враг же мой да не возрадуется о мне. Но угаси его на мя прещение, и все упраздни его действо, и дашь мне к Тебе путь неукорный, благий Господи. Занежай согрешив, не прибегов ко иному врачу, и не прострох руки мои, як Богу чуждему. Не отрини уба моления моего, но услыши мя Твоею благостью, и утверди мое сердце страхом Твоим. И да будет благодать Твоя на мне, Господи, яко огонь попаляя нечистой во мне помыслы. Ты, боиси, Господи, свет паче всякого света, радость паче всякие радости, упокоение паче всякого упокоения, жизнь истинная и спасение пребывающее во веки веков. Аминь.

Возбранному воеводе и славному во страдальцах воину, святому великомученику Феодору, придите песнь хвалебную вкупе воспоим. Ты же великомучениче, яко имея дерзновение ко Господу, от всяких нас бед свободи дозовем ти. Радуйся, святый великомучениче Феодоре, великий стратилате. Ангелов Творец и все твари Создатель, явите церкви своей, яко страдальца доблественно и воина непобедимо, да все по достоянию страдания Твоя восхвалят, страстотерпче Феодоре, сего ради и мы, яко мученика дне чтуще, восхваляем Ти его пиюще. Радуйся идольского служения, прелесть обличивый, радуйся, ярость безумного царя языческого презревый, радуйся сего ради мучения велия и раны смертные претерпевый, радуйся, яко Христос от Пилата, от ликиния царя плотью на кресте пригвожденный, радуйся от ангела Господня паки живот и крепость дивно восприявый, радуйся с радостью, о Господе, главу свою честную под меч преклонивый. Радуйся, святый великомученичи Феодоре, великий стративате. Зряще страдальца доблественно и воина непобедимо, святого великомученика Феодора, страданиями венцы победные приявша, и со ангелы сочетавшися, и чудес сокровище миру даровавша, верни единомудрене почтим, воспевающая Богу Аллилуйя. Разум божественный стяжал, змия велия и страшно близ Евхаицка града возгнездившася, крестом и мечем поразил еси воине Христов, тем же и стративат еси воевода, восставлен бе на земли, мы же яко небесному воеводе вопием ти. Радуйся силою Христовою от змия того лютого, отечество свое свободивый, радуйся многое народа множество ко Христу обративый, радуйся оружием веры демонов полки победивый, радуйся, яко победоносный явился еси на земли страдалец, радуйся чудес множество с верою к тебе прибегающим подаваяй, радуйся Христу Богу, молитеся за ны милостиво, не оскудеваяй, радуйся, святый великомученичи Феодоре, великий стративате. Силою Божией умерщвлена змия Феодором стративатом видевше, Евхаицкий град и все люди окрестные чудящиеся зело, и взываху глаголюще, веле есть Бог Феодоров, все есть Бог истинный, ему же мы вопием Аллилуйя. Имея обычай благий, нощью молитеся неусыпно, Феодоре святый, видение божественного сподобился иси, покрову храмины, яко отверству явившуся, и свету небесному, яко огню велию осиявшу тя, так же и глас вышел иси свыше глаголющ, дерзай, Феодоре, с тобою боесьм, сим познал еси, яко время прииде страдания твоего за Христа, возвеселися духом, тем же вопием ти. Радуйся, яко славу неизвагованную Христа Бога узрел еси, радуйся, яко и примирных видений зритель был еси, радуйся, яко и на земли небесные собеседники имел еси, радуйся великих, бо тайн откровений в земной жизни сподобился иси, радуйся пророческое просвещение, радуйся светильниче мысленный светом Христовым облистаемый, радуйся, святый великомученичи Феодоре, великий стративате. Бурю мучений близящийся разумев, сице молился иси со слезами блажения Феодоре Христу Богу, Господи Боже всесильный, буди ми милостив, и соблюди мя от прелести вражия, да не порадуются врази мои, так уже и мы с тобою Богу вопием, Аллилуйя.

славу Бога жива і істина пред язики проповедовий. Радуйся, якого істину Феодор, єже сказується дар Божий явився єсі. Радуйся, яко нині со ангели і ліки мучеников блаженне радуєшися. Радуйся, яко дерзновение имея к Богу от скорбей и страстей нас всех избавляеши. Радуйся, святый великомученичи Феодоре, великий стративате. Богомерзкие идолы их да, яко злато и сребро, обычно рассек уси рукою человеческую. Безумного царя нечестивого поругал еси великомученичи глаголя ему. Ты кланяешься Богом мертвым, аже поклоняюся Богу живому. Ему же с тобою и мы поклоняемся, взывающе Аллилуйя. Видя в нечестивый мучитель тело твое честное, на мучение предаемо, ругашися тебе страстотерпче, ты же святый, вся сия мужественно терпя, ничто же ино глагол еси точию, слава тебе, Боже мой, терпению твоему дивящейся сице вопием тием. Радуйся жилами воловыми и прутьми оловянными беспощадно биемый. Радуйся многие раны кранам им же не с числа от мучителя претерпевый. Радуйся, яко венцы победные, тако от Христа приявый. Радуйся твоими ко Христу ходатайствы верные спасаяй. Радуйся, святый великомученичи Феодоре, великий стративате. Проповедник славы Христовой явился, в темницу вержен был еси страстотерпче Феодоре, неистовым мучителем руце и нозе имей связано, и нечесо же яды, даже до дни пяти. Ангел же свят пришед, разрешите ты связано, да вопиеши Богу, Аллилуйя. Восияша почести твоя, Феодоре, яко же бо иногда Христос Господь наш от Пилата, також де и ты блажене от ликиния царя на кресте пропят был иси, руце и нозе имея пригвожденно, сего ради приидем всеверни, песненными венцы Феодора мученика преславного величаем глаголюще. Радуйся ко кресту пригвожденный, радуйся стрелы острыми и гвоздием прободенный, радуйся мечем усеченный, радуйся всякими хитростьми болезней предупрежденный, радуйся, яко в мучениях непреклонен и непобедим явился еси, радуйся, святый великомученичи Феодоре, великий стративате. Хотя от земных разрешитеся и на древо вшед уязвленную плотью великомученичи Феодоре, сице молился еси ко Господу, помяни мя, Господи, претерпевающе крест тебе ради, ему же и мы с тобою вопием, Аллилуйя. Ново пострадание яви ангел Господень Феодора мученика, в первую бостражу ночи, висящу тому на кресте, снидись небесе и снятся креста, и сотвори всего целое здраво, як уже и прежде, и лобзая рече ему, радуйся и укрепляйся, Феодоре, себо с тобою Господь, сего ради мы со бесплотными купно возовем тому глаголюще. Радуйся целование ангельское приемой, радуйся спасительную страсть зиждителя изобразивой, радуйся во всяких нуждах предстательством твоим спасаяй, радуйся всякую душегубительную печаль и обстояние отгоняяй, радуйся чудес множество сущим в мире подаваяй, радуйся верным сердца невидимо подаваяй, радуйся, святый великомученичи Феодоре, великий стративате. Странное тебе содевается блажение, Феодоре, мучитель возвочестивый, мнятя распята мертва суща, остави тело твое на кресте висяща, ты же от ангела цел и здрав был, начало си петь и Господи вепесь хвалебную, Аллилуйя. Всего тебя истребите, хотящий мучитель, всего ради и сотник повеле паяти тело твое со креста, и в ковчег оловян вложите, и в пучину морскую вернуте, да никак у христиане его возьмут и честно по

прибуд. Сотнице же знамения многое и велие от святаго узревше, ко Христу обратившеся, сего ради и мы, чтуще честную мученика, память сице вопием. Радуйся, небесного царя, воеводо предобрый, радуйся, риторий изрядный, паче мудрецов мира мудрейший, радуйся, вся мира сего красная, невочтоже вменивый, радуйся, терпение совершеннейший образ всем показавый, радуйся, в Сионе горнем со ангелы и святыми купно вселивыйся, радуйся, ходатай тепы заны пред Богом явивыйся, радуйся, святый великомученичи Феодоре, великий стративате. Всякая похвала подобает тебе, великомученичи Феодоре, претерпев бо крест и пострадание, паки цел и здрав со креста сошед, ангелом чудесным действием, неверные сотники царские и воины, многие прежде нечестивые просветил еси, и научил еси веровать и Христу Богу, и петь ему купно с тобою, аллилуйя. Ведь я сказу ей славу Божию неисчетными знамени твоими, явился еси миру славу мученику Феодоре, от тебе бо исцеление неоскудно почерпаем, все к тебе с верою прибегающие и страсти твои воспевающие сице. Радуйся, узники многие от уз разрешивый, радуйся, двери темничные словом единым отверзаяй, радуйся недужным исцеление подаваяй, радуйся демонам злым одержимой освобождаяй, радуйся точею прикасающейся к одежде твоей обе исцеляяй, радуйся вместо кровных капель исцелений токи одождаяй, радуйся, святый великомученичи Феодоре, великий стративате. Спасительную веру восприявши все люди, велия знамения твоя зрящие, три блажения Феодоре, тем же идолов мерзких отверше, Христу прилепишася глаголюще, вели бо есть Бог Феодоров, все есть Бог истинный, ему же присного пием, аллилуйя. Стену необоримую мужества твоего воине Христов, не одолев лютый мучитель, убийством на тя дышуще и крови твоей окипес алчный жаждал. По свами чем убить и тя? Ты же помолився и знаменем крестным знаменовся, волею преклонилась и под меч главу твою. Твое всекновение чтуще сице вопием тем. Радуйся мечем смерть мученическую восприявой, радуйся во успении своем знаменем ноги сотворивой, радуйся веру и любовь Христову даже до смерти сохранивой, радуйся, яко вышних чертозих со ангелы и святыми вселился еси, радуйся, яко загрешное теплой ко Христу предстатель явился еси, радуйся о душах наших непрестанной молитвенниче, радуйся, святый великомученичи Феодоре, великий стративате. Пение надгробное со свящами и кадилы воспеша люди и все, честь тебе воздающий Феодоре, егда глава твоя честная мечем усечена бысть, тем же взяши тело твое святое и вместе нарочите положившее, последи же и в Евхаитский град принесоша, Христа Бога славящий и поющий ему песнь, аллилуйя. Светом знамения изрядного поразилися нечестивые сарацины, на честный храм твой, и же в карсате нашедши, егда стрелою устрели образ твой, абе истече кровь в обличение тех омраченных безумием, тем же знаменью сему чудящися, верно вопиемте чудотворче Феодоре. Радуйся, яко безумие сарацин посрамил еси, радуйся, яко церковь Божию от поругания оградил еси, радуйся, яко образ твой светлый чудотворен явился еси, радуйся, яко имя твое и в неверных прославил еси, радуйся, паче верное к тебе прибегать и в мольбах научил еси, радуйся, святый великомученичи Феодоре, великий стративате. Благодатным знаменем невразумившися неверней сарацины, х
храм твой святый осквернишь, и образу твоему честному поругатися мняху, обаче смерть люту по малих днях прияху, верней же все икону твою святую, яко чудодейственну вельми чтуще взывают Богу, аллилуйя. Поют дивные подвиги и чудеса твоя всеверней по всей земли христианстей, по все дни в неисчислимых храмах и обителях, во имя твое созданных, собирающиеся и песненными венцы тебя величающие, великомученичи Феодоре Стратилате, тем же и нас, память твою дней светло празднующих, помяни и защити, да любовью зовем тебя пиющее. Радуйся, яко мольбы грешных приемлеши, радуйся, яко скорби душевные утоляеши, радуйся, яко страстей огнь укрощаеши, радуйся, яко от всякие скверны плоти и духа соблюдаеши, радуйся, яко от искушений лукавого избавляеши, радуйся, яко молящихся у престола Вседержителя поминаеши, радуйся, святый великомученичи Феодоре, великий Стратилате. О всехвальный и всебоженный Стратилате, великомученичи святый Феодоре, прими сие умиленное моление наше, и ко престолу небесного Царя Христа скоро вознеси, да предстательством Твоим от всяких зол и напастей освободимся, вопиюще Богу присно, аллилуйя. О всехвальный и всеблаженный Стратилате, великомученичи святый Феодоре, прими сие умиленное моление наше, и ко престолу небесного Царя Христа скоро вознеси, да предстательством Твоим от всяких зол и напасти освободимся, вопиюще Богу присно, аллилуйя. О всехвальный и всеблаженный Стратилате, великомученичи святый Феодоре, прими сие умиленное моление наше, и ко престолу небесного Царя Христа скоро вознеси, да предстательством Твоим от всяких зол и напасти освободимся, вопиюще Богу присно, аллилуйя. Ангелов Творец и все твари Создатель, явите Церкви Своей, яко страдальца доблественно и воина непобедимо, да все по достоянию страдания Твоя восхвалят страстотерпче Феодоре, сего ради и мы, яко мученика дней чтуще, восхваляем Тиво пьюще. Радуйся идольского служения, прелесть обличивый, радуйся ярость безумного царя языческого презревый, радуйся сего ради мучения, велия и раны смертные претерпевый, радуйся, яко Христос от Пилата, от ликиния царя плотью на кресте пригвожденный, радуйся от ангела Господня, паки живот и крепость дивно восприявый, радуйся с радостью, о Господи, главу свою честную под меч преклонивый, радуйся, святый великомученичи Феодоре, великий Стратилате. Возбранному воеводе и славному во страдальцах воину, святому великомученику Феодору, приидите песнь хвалебную вкупе воспоим. Ты же великомученичи, яко имея дерзновение ко Господу, от всяких нас бед свободи, да зовем ти. Радуйся, святый великомученичи Феодоре, великий Стратилате. О преславный и прихвальный великомученичи святый Феодоре, великий Стратилате, не отрини грешных сия малые молитвы и приношения, но яко имея дерзновение ко всемилостивому владыке, почися к нам недостойным скорою Твоею помощью, и явися ходатай за нытье Твою Христа Бога, да не погибнем все во грехах наших, но да сотворит с нами по великой милости Своей, да умерит мир и сохранит нас от всякого злого обстояния, да даст нам тихое и безмятежное житие пожить и в чистоте и благочестии, и по исходе душ наших неосужденно предстать и судилище Его, и десного стояния сподобитеся, да вину поем и славим Его Всесвятое имя со Отцем и Святым Духом во веки веков. Аминь. Воинство словием истинным страстотерпче, небесного царя воевода, предобрый был Еси Феодоре,
оружиями Боверы ополчился иси мудрено, и победил иси демонов полки, и победоносный явился иси страдалец, тем життя верою присно ублажаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Мужеством души веру оболкися, и глагол Божий, аки копие, в руку взем. Врага победил еси, мучеников привели Феодоре, с ними Христу Богу моляся, не престая всех нас. Величаем, величаем тя, страстотерпче, святый Феодоре, и чтим честное страдание твоя, я же за Христа претерпел еси.

заплакал, как дитя на взрыв. А потом, придя в себя немного, говорит возлюбленный мой брат: за тебя я благодарен Богу, и твоим путем идти бы рад.

зло копится в сердцах человеческих, оскудевших добром и любовью, ожиревших от сделок коммерческих и упившихся злобой и кровью, развращенных, жестоких, нелюбящих, равнодушных к страдам.

А причина всему безбожие, отступление от веры правой и блуждание путями ложными и падение.

Так же было приное в древности. Люди землю растлили скопом, потонули в греховных мерзостях, а затем и в водах потопа. И затихло хмельное гульбище, лишь ковчег

беззаконий, исполнив меру, кару приняли от Всевышнего. Он сожег их огнем и серой, он сожег их огнем.